Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Звездные моменты нашего спорта.
1: Азарт, страсть, сильнейший эмоциональный накал, глубочайшее сопереживание спортсмену. Вот характерные качества наших российских комментаторов, работающих с полной самоотдачей. Вот несколько ярких примеров того, как в разгар спортивных баталий наши спортивные комментаторы своим выплеском эмоций и адреналина помогают нашим спортсменам победить. Пекин, 2008 год, Олимпийские игры. Финальный заезд каноэ-одиночек. Среди финалистов российский спортсмен Максим Опалев. Белград, 2006 год. Заключительные минуты решающего матча чемпионата мира по баскетболу между сборными России и Аргентины.
2: Да, да, 6 секунд до конца финального матча. Аргентина впереди на 2 очка. У нас есть еще шанс спасти матч. Хряпа будет вводить из-за боковой. Последний шанс.
3: Мяч в игре. Аргентинцы пытаются удалить. С мячом давай. Боня, Боня, давай, давай, Боня. Давай, вы хороший, ну давай. Давай. Напрягись. Отдуша. Отдуша, Боня.
2: Сай, Боня.
1: Пальма де Мальорка. Финальный матч чемпионата мира по шахматам по версии FIFA. Гроссмейстеры Милан Герзакович и Наум Цильман.
4: Вот игра перешла в эндшпиль. Герзакович ходит пешкой c6 d7. Очень опасный ход.
5: Да-да-да-да-да, но Наум быстро отвечает. Конь b6, f6. Давай-давай-давай, Наумушка, дожимай. Милый, еще один верный ход ладьей. И ты дожмешь Герзаковича.
4: Есть ход ладьей. Ай да Наум. Ай да Цильман, сын. Все, мы победили. Наш Наум, чемпион мира.
1: Зальцкамергут, 2005 год. Чемпионат Европы по биатлону среди женщин. Среди участниц россиянка Мария Шустова.

Муж – это то, что осталось от любовника после удаления нерва. Эллен Роуленд –

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Добрый чофер, дорогие друзья, в эфире «Сдомости» и в студии тевущий Рекил Марафляфифуф. Британские умочные сарзатобали микропич, подавляющий атипип. Фанинка британских умочных «Умеришь поп от репеетания». Трузатники Рогалевского колледжа Лондона зарбопопали целезопный микропич. Поспопный тафлебать атипип, тем массом сокращая потребность в щипе. ЕЗО,

Езо привымите спуют... простите. Езо привымите спуют к луждающему нерву электродами. А мезом он стычквамеривает электричные мехические налсиги, связанные с этипипом. Ришар Дербапье зеркает роль Шуля Рим... Ришар Дербапье зеркает роль Жюля Риме, президента ФИФА. Физостный российский актер цифрамского распухсаждения Ришар Дербапье тагафица зеркать лор третьего резимумпа ФИФА Жюля Риме, который вошел в историю кук аргазаргатор порпоп рипова чемпионата Рима по балфуту. С чем кишмач фильма «Сынучин в Юмени»? Гартина дубдет увестица истории ждумаржмаведопной балфутной организации. Тарокая в 2015 году дубдет сопразнафомать 107 деметь тел с ремонта в осимосе с дозисония. Сраптите. Набобнем, что Ришар Дербапье в этом тагу лапупич российское гражданство и является маслом дерфамофии в ФИФА. Дармофии. Является маслом дармофии в ФИФА. На тему зёб с вами мыть дермасляй ферму беспить и таз горома.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Под композицию, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

0: Andrew Sound Technology.
1: Привет, с вами Илья Бекасов. Это программа о новых гаджетах и технологиях. В ближайших программах обзор новых X-Dreamer'ов, чекью с последней модели Oxyply Phone от японской Mitsuhoshi, знакомство с новым голосовым помощником WinSpeech One с обратным трик-трек-трекингом и кое-что другое. Но вначале коротко о других новостях. Создатели культовой 4Barium Game 10-й версии с депикселизованным реимберсером заявили о покупке корпорации Suoda Inc. всего фрейма питчпотов локаута американской линейки Lex Logging'а с виртуальной транзакцией квантованных криптовалютных юнитов. Структурная оптимизация G-Road чипов с 256-слойным рекуперативным асимметричным QLC скоро будет закончена в формате Needle in the Middle, и производство устаревших фетч-флопов ZR Max SSD 17 будет перепрофилировано на выпуск редиджитайзеров даун-кранчерного колл-трекинга. Клиффхенгерный комплайер фирмы Cheba Coen Star с возможностью бета-демпингового фуллстека 5K деплойеров появится не раньше следующей весны, заявил GR супервайзер кастинг блокчейна в Proof-of-Stake сегменте Мика Нуа. А теперь обещанный technological coming out от Forgers. Ну вот у меня в руках, наконец, новенький, только что распакованный и лицензионно зарипованный X-Dreamer с нечипованным аутлет-хабом бренда Minora для подключения крипто-фандрайзера с разъемами как на U-Note, так и GoNow, размером чуть больше старого Nano SDS. Ну что сказать, очередная разработка от Alta Intra Group не разочарует самого продвинутого любителя хит-кора и веб-лупов в духе Фенчера Берста из легендарной Румиры. Новый флагман удобно ложится в ладонь и приятно поблескивает релаксерами на матч-матч обтекателях Viewfinder. Легким нажатием на слегка выступающий сбоку из смарт-панели фингерного стетчера удобный кик-демпфер можно вызвать целую серию необрезанных бит-флипов, сделать рекол дегендерных кэнди-рейсов на TOI-FI ресурсах и провести целый сет за круизингом Прикардо Пазл. Перенос релиза Dixiebox привода для универсального хаба всего семейства дримерных суспендеров никак не повлиял ни на экстерьер, ни на мини-сайз, ни на быстродействие этой недешевой игрушки, которая обойдется вам в питчпот от 10 до 12 тьюринг-пэкетов, ни двукоинов, ни пиковом дека-форджинге. Новый дружок X-Dini выпущен в 6 цветах. Альпийский лед, славянский мед, пьяный личи, потертый блю-вельвет, саксонский корнишон и два металлика, серебристая седина и благородная плесень. Хотя лично мне больше по вкусу классический глубокий черный гавайская каракатица или Very Deep in the S, кому как больше нравится. Ну и в завершение обнадеживающая новость. Новая прошивка для e-ресивера, любимая миллионами Fortress WIMSI Zero Type, будет представлена, как обычно, в начале сезона на ежегодной Bunch on the Bench Presentation в Торонто и удивит спид-юзеров абилитентностью сенсорного релоудинга и кросс-хукинга сразу нескольких титрованных гигов билатеральных ремоутов с одновременным шастингом в облачных дилей-корнерах Shimmy, а также 6-й 30-мегапиксельной камеры на выдвигающемся гибком силиконе спиннинг-приводе, которую можно заглатывать внутрь для обзора желудка. С вами был Илья Бекасов. До новых voice-апдейтов. Stay in touch!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

приятный, сексуальный женский голос, периодически произносящий в радиоэфире различные слова и их сочетания, гипнотически воздействует на гормонально-эндокринную систему мужской части слушателей и создает у них ощущение причастности к гламурной жизни, происходящей где-то без их участия.

0: Внимание, весь этот час в нашей программе звучит музыка для душевых кабин бизнес-класса.
1: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

Quiero un poco paso de alcanzamiento.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: «Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу».
0: Огромное вам спасибо.

0: социологии и паспортизации.
1: Матчество.
2: Матчество. Два.
1: Отчество по матери.
3: Матчество.
1: Например, Сергей Людмилович, Федор Иринович, Клим Аксиньевич, Егор Глафирович, Эдуард Феклович, Митрофан Ребеккович, Олег Ольгович, Евгений Евгеньевич и так далее. Каждый гражданин, таким образом, может выбирать удобную для себя форму обращения в зависимости от того, кого он больше любит в этот момент – маму или папу. Так, по матери известных деятелей русской культуры и политики следовало бы величать так: Лев Мариевич Толстой, Иван Варварович Тургенев, Антон Евгеньевич Чехов, Владимир Александрович Маяковский, Анна Инновна Ахматова, Владимир Мариевич Ульянов, императоры Петр Натальевич Великий и
2: Павел Екатеринович II Первый,
1: поэт Александр Надеждович Пушкин и так далее. Данная форма обращения удобна также в семьях матерей-одиночек, для детей отцов, скрывающихся от уплаты алиментов и от следственных органов и тому подобное. С введением этого новшества будет правомерен вопрос в анкете. Ваше матчество?

Уходи, сказка. Нападавший нанес Чиполлино несколько резаных ножевых ран, бросил нож и долго рыдал над телом.

I'll be waiting for you there.

0: Долой квасной патриотизм!
1: Даешь ликероводочный!
2: Радио Чиппельдук. Великая алкоголическая революция.
3: Переворот на 40 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

0: как диджей эфира «Радио Чапельдук», я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

Что такое Чипльдук? Чипльдук, Чипльдюкль, гейзер в Исландии. Плюющийся кипятком и мелкими камешками, звук которых подчас напоминает Чипльдюк. В переводе с древней исландской транскрипции это также означает «прячущий под землей облака». Из-за особого состава воды и химических процессов в подземных кавернах в полостях образуются твердые смолистые образования, забивающие порой канал гейзер. Давление внизу неуклонно нарастает, и время от времени вода и пар с особой силой выталкивают наружу камешки и гальку. При этом вода из недр гейзера не иссякает уже несколько веков. Момент, когда гейзер заговорит, предсказать невозможно. И подчас ждать его фонтана приходится по нескольку месяцев. Иногда же напротив, в течение минуты раздается несколько эффектных хлопков и выпусков подземной стихии. Выстрелы камушков – еще более редкое, а потому ценимое явление. Снять на пленку эти удивительные моменты еще не удавалось никому. Американский документалист Джо Хаббл с канала Discovery 6 раз на протяжении 14 лет предпринимал попытки заснять знаменитые плевки гейзера Чипльдук. Но стоило ему после нескольких месяцев круглосуточного ожидания и километров отснятой впустую пленки свернуть лагерь, упаковать аппаратуру и сняться с места, как коварный Чипльдук с издевательским свистом и шипением выпускал долгожданную подземную затычку. Поистине драгоценный камушек. Неожиданность появления в эфире радио Чипльдук, фонтаны и выплески неиссякаемой кипучей фантазии, ее направленность ввысь и полную непредсказуемость можно сравнить со струей этого природного феномена. Вот почему кто-то из авторов предложил так и назвать радио Чипльдук Unlimited. При выплеске гейзера особенно красив полет камушка в тишине, который продолжает парить на огромной высоте, когда струя гейзера опустилась, исчезла, и он замолк. Был случай, когда 13 сентября 1968 года гейзер снайперским выстрелом такого камушка подбил летевшего в небе ястреба. Упавшую раненую птицу подобрали восточно-германские туристы, наблюдавшие этот уникальный случай, и выходили у себя дома в Дрездене. Однако напуганная птица с тех пор перестала нести яйца и стала вегетарианцем. Исландская певица Бьорк любит бывать в национальном природном парке Фьяллабек, вблизи гейзера Чипльдюкюль. А песня, в которой она упоминает это название, будет включена в ее готовящийся альбом, который записывается сейчас на студии Virgin совместно с Фредом Макдорманом из Squash и Аланом Уиллом Чи из легендарных MX и Dizzy Doublers. Считается, что нашедший тот самый камушек навсегда будет счастлив, а поймавший его, пока тот не коснулся земли, будет бессмертен. Насколько нам известно, поймать его еще не удавалось никому.
Чипальдук. Встретимся у фонтана.

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням, и правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашенский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнявчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся!
1: Задымайся!
0: И задёмайся!

радио Чип и Льдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Большинство людей не знает, что большие куски коралла, покрашенные коричневой краской и прибитые к черепу обычными гвоздями, делают ребенка похожим на оленя.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

прозвучала фоновая музыка для пришивания новых лычек на погонах железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Рыбкиной.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Единство взглядов. Вьентьян, 29 июня. Лаосский народ полон решимости и впредь укреплять отношения дружбы и сотрудничества с Советским Союзом, другими социалистическими странами, вносить свой вклад в борьбу за мир и безопасность, заявил член Политбюро ЦК НРПЛ, президент ЛНДР Суфан Вонг. Он выступил на состоявшейся здесь первой Вьентьянской провинциальной конференции Фронта национального строительства Лаоса. В ходе встречи была подчеркнута необходимость наращивать усилия в борьбе за упрочение мира и безопасности в Азии.
1: Хрень, представляешь, вот эти газеты были этим заполнены все.
3: Новости культуры. Простите.
2: Новости культуры. Традиционный девиз Московской международной книжной выставки-ярмарки «Книга на службе мира и прогресса» привлекает внимание все более широких кругов прогрессивной общественности мира. В оргкомитет ММКВЯ-85 поступают заявки от книгоиздательских и книготорговых фирм зарубежных стран на участие в форуме, который пройдет в советской столице с 10 по 16 сентября будущего 1985 года. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомиздата СССР товарищ Сластененко на пресс-конференции, состоявшейся 28 июня в Москве.
1: Ну как вот ты говоришь, читать, вот, чтобы и в газету смотреть, и в микрофон попадать? Мне же загораживает. Ну как вот, куда я должен? Кто-нибудь это придумал мне? Нет, и вообще душно, я голодный. Вообще я 3 часа в пробках стоял, чтобы вот это вот что ли читать? Все, в студии был Арсений Мухин, но это были несвежие новости. Не знаю, увидимся, не увидимся, наверное, не увидимся уже. Все, пока.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы. Хотя по ней этого не скажешь.
2: Love's the ointment I use on my skin's bilious pustules, all the blows from that old ugly snake. And this flesh like a topsoil of welts, warts, and gumballs falls away, and I look like Brad Pitt. And

0: Страницы классики.
1: Не жизнь замечательных людей.
2: Не жизнь замечательных людей.
1: А малина.
2: Малина. Малина.
3: Как-то раз за чашкой чая Антон Павловича Чехова спросили:
4: а правда ли, что в человеке все должно быть прекрасно? Как там у вас и лицо, и одежда, и душа, и...
5: За едой, только о еде,
3: сухо отрезал великий писатель. Знаете ли вы, что чеховскую чайку долго не могли поставить на сцене МХАТа, пока, наконец, уже поцарапав крыло, не догадались поставить в гараже?

0: Всем известно, что великий французский мыслитель Сен-Симон просил с вечера своего лакея будить его по утрам фразой, ставшей с тех пор крылатой: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Однако мало кто знает, что ответом лакею поутру бывала обычно грязная площадная брань да башмак в голову.
1: Не жизнь замечательных людей, а малина.
0: Знаете ли вы, что первый вариант сказки Шарля Перро «Красная шапочка» заканчивался тем, что добрый и умный серый волк съедал зловредную девчонку? И только личное вмешательство самого кардинала Ришелье, усмотревшего в шапочке недвусмысленный намек на свой сановный головной убор, вынудила автора подсластить злую политическую сатиру банальным хэппи-эндом. Авантюристка французского двора мадам де Помпадур в быту, однако, была добропорядочной матроной, матерью десятерых детей и большой скромницей. Конечно, она могла утопить в нужнике договор с Испанией или уморить стряхнином весь двор, однако никогда не опустилась бы до того, чтобы обвинять в этом домашних. Известно, что Сальери так сильно мучился, не зная, что подарить Моцарту на день рождения, что отравил его накануне. Как-то раз на банкете в честь удачной премьеры Тоски к Пуччини подошел Беллини, чтобы пропустить со своим другом и извечным соперником стаканчик мартини на брудершафт. Раздался звон бокалов.
2: «Ля?»
0: — улыбнулся Беллини.
2: «Си!»
0: — согласился Пуччини. «Си!»

В этой жизни необходимы лишь невежество и самоуверенность. И успех вам обеспечен. Марк Твен.

è quella voce. Eh sì, quella voce.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

0: Знаете ли вы, что такое чиппальдук?
1: Рассказывает этнограф, кандидат географических наук Сергей Ливонович Бореев.
2: Чиппальдук – название маленькой кожаной коробочки или жестяной табакерки в Центральной или Южной Америке, в которой индейцы племени Арагуачиль носили на поясе травы, пряности и пропитанные редкими ароматами тряпочки и амулеты. Чиппальдук открывался в тех редких случаях, когда в жизни его владельца случалось что-нибудь очень приятное и волнующее. Эти мгновения и занюхивал расчувствовавшийся индеец. Бальзамы и масла для этих целей приготовлялись индейцами из растений, плодов и желез животных, ароматы которых исключительно редко встречались в их повседневной жизни. Таким образом, вновь услышав эти забытые запахи, хранитель чиппальдука получал сильнейший подсознательный импульс. Поэтому, когда спустя много лет индеец желал вспомнить те приятные моменты своей жизни, он садился где-нибудь наедине на склоне высокого холма, открывал табакерку чиппальдук, закрывал глаза, глубоко вдыхал и полностью переносился в свой мир воспоминаний. Это слово означало одновременно и табакерку, и состояние ностальгической медитации, и нирваны.

Чипльдук Radio Unlimited планирует выпускать одноименные компакт-диски и другие новейшие аудионосители с собственными избранными записями. Поэтому радио Чипльдук предлагает хотя бы изредка вдыхать приятные ароматы нашего эфира, впитывать ухом вибрации и FM-модуляции, чтобы когда-нибудь, спустя много лет, открыть заветную коробочку и, услышав знакомые позывные, мелодии, голоса и полюбившиеся фразы, перенестись во времени и пространстве в сегодняшний день, который никогда больше не повторится в нашей жизни. Радио Чипльдук. Аромат, который слышен. Звук, который виден.

Радио Чиппельдук. Последнее творческое объединение.

0: Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Если вы желали бы послушать какую-нибудь песню о старых мудрых черепах, простите, о старых мудрых черепахах на Коморских островах, так вот она только что и прозвучала.
1: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 202.
1: Российская Федерация, 1991 год. Костромская область, село Большие Сычи. Конструктор-самоучка, лауреат премии журнала «Изобретатель» и рационализатор за август месяц того же года Ефрем Анисимович Белкин. Репортажная запись с испытательного полигона машино-тракторной станции. Изделие номер 1454. «Зверь-машина». Принцип действия устройства является эксклюзивным ноу-хау автора-конструктора.

0: таблетки от комаров, жидкая спирали, таблетки от комаров, жидкости.
1: Хибро! Тут летают инсекты, гады кусают, комары, мухи, оводы с поводом и без повода жалят, кровь сосуд. Купи волшебную жидкость, целый сосуд.
0: Жидкость от комаров, жидкость от комаров, таблетки спирали, жидкость от комаров.
1: Жидкость от комаров, таблетки спирали, чтоб паразиты, инсекты прочь улетали, чтоб не кусали. Ё, не моё, оно всё твоё, налетай, пока не забрали, таблетки жидкость спирали.
0: Таблетки от комаров, жидкость спирали, таблетки от комаров, жидкости, таблетки от комаров.
2: Спирали от комаров, жидкости, спирали от комаров.
1: Слышь своим ухом, смерть комарам да мухам. Кому отрава, а людям отрада. От паразитов таблетки, жидкость спирали, чтобы инсекты вас не сожрали. Налетай кому надо, улетай прочь с стаи гадов.
0: Таблетки от комаров, жидкость спирали, таблетки от комаров, таблетки от комаров.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Несвежие новости.
1: Из архива.
2: Радио Чипыльдук продолжает освещать новости в форматах, адаптированных к состоянию организма наших слушателей в данное время суток.
3: Сейчас время обеденного перерыва, легкого перекуса, аперитива, сэндвичей, снеков, ланчей.

0: южнокорейский Пьончонг. Об этом агентство «Весь спорт» сообщили пресс-службе заявочного комитета с еще 2014. Теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» Уимблдон и Ролан-Гаррос Мария Шарапова выросла в Сочи. Напомнили пресс-службе. Посол доброй воли Организации Объединенных Наций ООН. Она стала первой в истории россиянки, возглавившей мировой теннисный рейтинг. Поддержка Марии Шараповой особенно важна для нас в предстоящие 8 недель, которые остались до голосования членов Международного олимпийского комитета за столицу игр 2014 в Гватемале. Именно в Сочи я влюбилась в теннис. 4-летняя девочка, наблюдая за отцом, игравшим на местных кортах, рассказывала Мария Шарапова. Я с огромной радостью поддерживаю заявку Сочи на проведение зимних олимпийских и параолимпийских игр 2014 года.
1: Это были «Ланч Ньюс» с Николой Свистуновым на радио «Чипльдук». Приятного аппетита!
2: Спонсор этого выпуска новостей – овсяные сухарики «Нововоронежские».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Леон?
3: Да, да, слушаю, что?
4: Здравствуйте.
5: Чипль. Что? Чипль Дуг.
3: Чипль Дуг, здравствуйте. Вы опять звоните, я вас ждал.
5: А мы не опять звоним, мы первый раз звоним. То, что вы до этого вам звонили, это был не Чипыльдук.
3: Да, я понял. Ошибся.
4: Вы что же-то Харитоныч-то так подставили?
3: А вы что, звонили?
4: Мы звонили ему. Человек просто не понял вообще.
3: Вот, как... блин, а я прослушал все,
5: Ну, отмотайте назад.
3: Так я что, сильно подставил?
4: Ну, человек просто не понял вообще, что это происходит.
5: Да, мы ему рано утром позвонили. Сказали, что из милиции.
4: Он решил, что Чипыльдук, это полковник Чипыльдук ему звонит. Чего поделывать это сейчас?
3: Я стою на балконе, смотрю на него.
4: А вот у нас есть традиция, когда с балконов юзеры чего-то такое бросают.
3: Да, да, но это такое. Это не мой балкон, поэтому у меня нет прав скидывать с него чего-нибудь такого. И был бы я на своем, я бы с удовольствием чего-нибудь такого скинул.
5: А до своего балкона сколько вам идти?
3: Ну, минут 40 на велосипеде.
5: А чей балкон-то? Как вы попали на чужой балкон?
3: А это наш общий балкон.
5: Вот.
3: Ну, я проговорил-то, получается.
5: Проговорил?
3: Не совсем он мой, но...
4: С Харитонычем общий, да?
3: Нет, не с Харитонычем, с Анатольевичем.
5: Так, ну ладно, хорошо.
3: Да-да, давайте к делу.
5: Давайте к делу. Значит, скидывать не будете? Есть у вас что-то, что не жалко вам скинуть?
3: Я могу, конечно, скидывать, но вряд ли что-нибудь услышите.
4: Тогда так. С балкона хорошая слышимость для просто вот слушателей на улице, пешеходов на тротуаре. И если вы что-то сейчас прокричите туда...
5: Ну так искренне, вот так, чтобы на вас обратили внимание.
4: Пою тебя, мой Чипыльдук.
3: Хорошо, хорошо.
5: Давайте.
3: Хорошо, сейчас я соберусь. Стоп, я разобрался сейчас. Да, можно начинать?
5: Можно!
3: Внимание! Вещает радио Чипыльдук. Нормально?
5: Ничего.
4: Ну, хорошо, так, ну, конечно, да, можно было бы...
3: Я постараюсь лучше как-то.
5: А давайте второй дубль.
3: Не-не-не.
5: Второй дубль, можно?
3: Я уже так, я смотрю, милиция подъезжает.
5: Милиция уже подъезжает? А что же они так?
3: Чего? Не знаю, может, хотят так слушать. А может, это не ко мне вообще?
5: Может, Харитонычу? Ну,
3: нет,
5: да, хорошо, все нормально.
4: У меня идея, давайте вы будете ретранслятором с балкона, нашим рупором. Вот мы вам сейчас будем говорить текст, а вы его громко кричать, потому что слышимость плохая.
3: Хорошо, давайте потренируемся, попробуем.
4: Говорит радио Чипыльдук.
3: Говорит радио Чипыльдук.
5: Хорошо. Четче. Говорит радио Чипыльдук.
3: Говорит радио Чипыльдук.
4: Пламенный привет.
3: Пламенный привет.
4: С вами был Леон Балконский.
3: С вами Леон Балконский.
5: С балкона.
3: Из балкона. Ну, я уже полностью.
5: Не, ну ничего.
4: Ничего.
5: Не, вполне сносно.
4: Ну, это мы, конечно, мы так шутим, но мы кастинг проводим. Вот, в принципе, нужны нам люди такие.
3: Ну, я надеюсь, что вы меня пригласите на второй тур кастинга хотя бы. Или на 22-й.
4: Ну, первый тур проходите.
5: Все. С Харитонычем поговорите там, с Харитонычем, а то он, по-моему,
3: да,
5: никак не отойдет от звонка.
3: Да, я проведу беседу, чтобы он в следующий раз был готов.
5: Все, договорились.
4: Спасибо, Леон.
3: Все.
5: Счастливо.
3: И вам спасибо.
4: До скорого. Пока.
3: До скорого.

Страничка поэзии на радио Чиппельдук.

надо, все говорят. Так и надо, сам виноват. Я про нее забывал и часто не замечал, и, наконец, потерял. Так и надо, не разглядел. Так и надо, я не удел. Ее встречает один, а провожает другой. А я как будто чужой, чужой, чужой. Подожди, дожди, дожди. Я оставил любовь позади. И теперь у меня впереди. Дожди, дожди, дожди. Дожди, дожди, дожди. Дожди.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Что такое Чипыльдук? Вот какой историей когда-то давно поделился с нами наш друг и коллега Николай Семушкин, долгое время живший и путешествовавший в Юго-Восточной Азии, Китаю, Таиланду, Бирме, Филиппинам. Эта история очень пригодилась нам, когда мы подыскивали много лет назад название нашей радиостанции.
1: Что такое Чипыльдук? Чипыльдук или Чипыльдхук, буквально «а я тут как тут», в филиппинском древнем народном театре теней персонаж, изображаемый ладонью с особым образом расставленными и перекрещенными пальцами. Всеобщий любимец, но известный враль и добродушный хвастун. Что-то вроде Мюнхгаузена. Его главные враги – Гайша и Минглук. Недобрые и жадные разбойники, которые выкрадывали в чужих домах светильники, задували или разбивали лампы и фонарики, чтобы люди не отбрасывали тени. Их мечтой было также украсть сначала луну, а затем и солнце. Человек без тени считается на Филиппинах не имеющим души, злым колдуном и оборотнем. Чипыльдук забирался в разные жилища в отсутствие хозяев, озорничал и мешал злодеям воровать у людей свет. При этом, побывав внутри, он затем каждый раз выдавал себя за хозяина дома, прикидываясь то богатым купцом, то нищим мудрецом-философом, то музыкантом.
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чипыльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
3: Чипыльдук. Радио с хорошим вкусом.

Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Сейчас мы звоним в Прагу. В Праге нас должна ждать Юната.
3: Это мы и звонили последний раз 3 года назад. Я думаю, что...
2: Именно таким мы и звоним сегодня. У нее какой-то, по-моему, был винтажный магазин одежды.
3: Точно, помню, было такое дело.
4: Алло?
2: Это у нас Юната?
4: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Отдадите нам по закупочной, что у вас есть в ассортименте?
2: 50 пар рыжих маек.
4: Это кто?
2: Это Чипальдук.
3: Со склада в Москве.
4: Склад... Это кто? Я вас очень плохо слышу, извините.
2: Радио Чипальдук беспокоит вас.
4: Здравствуйте, радио Чипальдук.
2: Здравствуйте. Как там ваш магазин винтажной одежды?
4: Магазин прекрасно, все хорошо. Как раз у меня сейчас замечательная совершенно клиентка, знаменитая здесь в Праге дизайнер, вьетнамская девушка.
2: Сейчас, в данный момент.
4: Большая молодец.
3: Известная вьетнамская девушка, знаменитая в Праге дизайнер, сейчас в гостях в магазине. А давайте она что-нибудь нам по-вьетнамски скажет. Да, а мы лезем. А давайте она нам по-вьетнамски сейчас скажет.
2: Сделает дизайн сайта вьетнамский.
4: Что сказать она вам по-вьетнамски должна?
3: Чипальдук.
4: Чипальдук?
2: Да.
4: Тоді в обході з В'єтнаму. Ані жікає, а можна вона нам не цужикне? Уже тим вже хоч не то, спонь. Пінтяу. Дякую.
2: Все, это вот все, что было, да?
5: Неплохо.
4: Это было здравствуйте на Вьетнаме.
2: Ага, здравствуйте. А поздравляю вот радио Чипальдук.
4: Ну, она уже все, она уже там занята своим.
2: Занята.
4: А еще я хочу сказать, что я часто в Китае езжу, а там, к сожалению, все, что можно, все перекрыто. Вот. И я там в основном радио Чипальдук и слушаю. Потому что радио Чипальдук там работает.
2: Ага. То есть да, через великую так. Китайскую стену пропущено сквозь дырочку, просверленную. Слушайте, в этой толще.
3: А там очень много народу. Вы бы там подсадили китайцев бы на Чипальдук. Это нам огромный прирост был.
4: А можно я вам одну песенку хорошую поставлю?
2: А мы для этого и звоним.
3: Только давайте две плохих и одну хорошую.
4: Хорошо.
3: Чтобы понять, что хорошая,
4: а
3: значит, плохая.
4: Чтобы вам слышно было. Короче, я оставлю вам Винстона МакАнулфа и Фикси. Песня называется «Garden of Love».
3: Ладно, так и быть.
2: Так, это нам из Праги, из центра Праги ставит Юната.
4: Прям в 2 шагах от Карлова моста есть. Ставлю. Слышно?
3: Отлично.
5: Да.

0: Все-таки для тех, кто только что подключился, поясню, из Праги далекой звучит музыкальный подарок от Юнаты.
1: Хорошая песня, кстати.
0: Юната?
2: Алло.
0: Юната, это вы с нами опять, слава богу.
2: Все плохо со звуком, да, было?
0: Прекрасное было качество звучания, что не совсем обязательно для этой рубрики. Нам нужен похуже. Вот, но вещица хорошая, и это пели еще раз кто?
2: Сейчас скажу, это был Уинстон МакАнус, and Fixie, а песня называлась Garden of Love.
0: Ну,
1: Уинстон МакАнус.
0: Кому надо,
1: МакАнус.
0: Тот понял.
1: МакАнус.
2: Уинстон МакАнус, он с Ямайки, но он сейчас во Франции живет.
1: А Фикси где сейчас?
2: А вот насчет Фикси я ничего не знаю. Наверное, где-то рядом с ним.
0: Ну, хорошо. Спасибо за поздравилово, Юната. Вам успехов, процветания в бизнесе. Вы нас там заводите в своем винтажном магазине одежном? Мы там звучим, нет?
2: Ну, вы знаете, к сожалению, у нас здесь очень хорошая интернет-связь, угу. К сожалению.
0: А мы между тем, мы между тем тут под шумок напечатали маечки Чипыльдук винтажные с нашим логотипом. Может, возьмете на реализацию?
2: У вас на сайте
0: нет? У нас, вот в процессе сейчас как бы выкладывание вот этого образца, но физически вот они у нас тут под рукой. Образцы есть, пока первая показать осторожная сейчас партия.
1: На реализацию-то берете, сколько надо?
0: Или вы только вьетнамскими от знаменитых
1: кеды
0: вьетнамцев.
3: Вьетнамцами. Ты скажи честно, во Вьетнаме их и сделали.
2: Ну, в Вьетнаме их и сделали, да. Прелесть какая. Но я обязательно зайду к вам на сайт, посмотрю на них. Но я думаю, должны быть прикольные.
0: Ну, если что, мы с вами потом, так сказать, свяжемся отдельно вне эфира и озадачим.
1: Спасибо.
2: Окей. Ой, у меня тут клиенты идут, уже деньги
3: платят. Ой, какая красота! Как вы все обрадовались.
1: А то у Карла Моста-то аренда, знаете, какая рядом.
0: Ну, успехов, все, да.
1: Пока.
0: Пока. Нет бы вот к нам так же бежали клиенты.
1: Нормально.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. Упс! В Москве ровно 14 часов 14 минут.
1: Правильно, Чипльдук Ашкумук. XBG Кеймлер Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук Forever. Такой расклад.

Вчера журнал Forbes в своем последнем номере опубликовал список 149 миллионов 987 тысяч 103 самых бедных людей России. Сегодня, с любезного разрешения шеф-редакции московского представительства журнала Forbes, мы начинаем знакомить вас с этим списком в алфавитном порядке.

Вы слушаете опубликованный журналом Forbes список примерно 149 миллионов самых бедных людей

Мы продолжаем прослушивание списка 149 миллионов самых бедных людей России, любезно предоставленного нам журналом Forbes.

0: турист.
1: Вы слушаете опубликованный журналом Forbes список примерно 149 миллионов самых бедных людей

Мы передавали начальную часть списка 149 миллионов 987 тысяч 103 самых бедных людей России, опубликованного в последнем номере журнала Forbes. Продолжение читки списка слушайте завтра в это же время в алфавитном порядке.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-дым, помаленьку.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день, в студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. В Сочи открылась необычная вакансия. Строительная компания ищет кота для новоселья. Заработная плата одного из излюбленных россиянами животных составит 50 тысяч рублей в месяц. За эту зарплату пушистому работнику предстоит торжественно входить в новый дом перед заселением жильцев. Также работодатель хочет, чтобы сотрудник соблюдал все кошачьи ритуалы, в том числе умывал лапой мордочку, мурчал, устраивал в кавычках ночной тыгыдык. В обязанностях также указаны весеннее мяуканье в период с 1 марта по 31 мая, ловля мышей на участке, поддержание дружественных отношений с собаками и котами соседей. В условиях уточняется, что коту предоставляется соцпакет, а в ДМС включены прививки. Требуется безусловная любовь к хозяевам, опыт работы с построенными домами не менее 1 года, хвост трубой, способность принимать вальяжные пазы. Портфолио с фото обязательно написано на сайте объявлений в графе требования. Нет, это не шутка. Мы действительно ищем такого сотрудника. Нам нужен один кот. Для его отбора будет организован конкурс, сообщили в строительной компании. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Всего вам доброго.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Уходи, сказка. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Но все за бабки.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Здрасте, Дима.
3: Да.
4: Ваша жена просила, чтобы мы вас...
2: Дерзали.
4: Дерзали.
2: Вас, да.
4: Вы готовы?
2: И что вы бармен или бармен даже. Да еще и учитель бармен. Истории. И меломан.
3: Да, да, да.
2: И меломан.
4: Да. Вы готовы к дерзаниям?
3: Это что, чипыльдук, что ли?
2: Чипыльдук, что ли, да.
3: Базар вообще класс. Люблю ваше радио.
2: Обещали еще даже записывать шутки для нас. Скоро вышли. У нас свои дни помещаются, но высылайте.
3: У нас есть много шуток для чипыльдука.
2: Но мы радио не для шуток. Мы серьезные, в общем-то, предприятия общественного питания души и разума. Ну что там, вы правой рукой встряхиваете коктейль там уже
4: раз? Да, или что вы встряхиваете?
2: На работе, на работе, здорово. А можете нам звук приготовления какого-то коктейля, вот это вот какое-то перетекание, шипение, бульканье?
3: Я могу на пресс шейкера сделать.
2: Шейкер, да, сделайте нам шейкер.
3: Да, да, да.
2: Сделайте нам гуаявовый...
3: Нормально вам слышно?
2: Да.
3: Отлично.
2: А что внутри там сейчас, что?
3: А сейчас я пиво наливаю.
2: Пиво. Но пиво, наверное, не встряхивают в шейкере, наверное.
4: Может, он что-то встряхивает другое?
3: Нет. Это только очень привередливым гостям можно.
2: Ясно. А вот по нашему заказу, вот по нашим, у нас же по нашим заявкам программа, например, приготовить коктейль и за наше здоровье его выпить. А мы вам продиктуем компоненты, например.
3: Ну, давайте попробуем.
2: Давайте, сейчас мы... Только мы не ручаемся за вкус, но будет эксперимент. Вот у вас есть сок гуаявы? Вот мне почему-то хочется.
3: Нет.
2: Нету. Так, хорошо. Ну вот какой свежевыжатый что-то там, банальный?
3: Апельсиновый, грейпфрутовый.
2: Грейпфрут, хорошо. Так, грейпфрутовый, берете грейпфрутовый сок. Дальше Кирилл скажет, что еще добавляете туда.
4: Грейпфрута.
2: И туда еще и грейпфрута добавляете?
4: Ну, конечно. Ну, я думаю, что...
2: Нет, надо добавить. Коктейль мы сейчас готовим.
4: А, коктейль готовим?
2: Да, да, он налил грейпфрутовый сок. Что-то мы сейчас туда добавим. Мы сейчас изобретем. Коктейль чипыльдук будет. Что, текила, например. Это...
4: Да нет, ты что?
3: Это определенно текилу, определенно табаско.
2: Табаско туда добавить. Представляешь, будет остренький, да, да, остренький. Да. И текилы немножко.
4: И петрушки. Петрушки, мне кажется.
2: Ну, это какое-то будет овощное что-то.
4: Почему овощное? Петрушки немножко.
2: Ну хорошо, листик петрушки, листик петрушки с краю. Ну и какую-то искорку чего с солью по периметру, конечно, да, так бокал помазать. Но что-то еще, мне кажется, надо.
4: Хрена, хрена.
2: Не надо.
4: Как?
2: Так, подожди, мы взяли грейпфрутовый сок, добавили туда текилы, табаско.
4: Имбирь.
2: Хрена подсунул, зачем ты успел. Кирилл, солью смазали периметр бокала, имбиря, ну ладно, имбиря можно немножко, но это бомба просто, бомба,
4: да.
2: Коктейль чипыльдук. Для цвета, чтобы он был более оранжеватый, что мы можем еще туда добавить?
3: Маракуйю.
2: Маракуйю, все, давай на этом остановимся. И немножко маракуйи.
3: И немножко маракуйи, да.
2: Помаракуем немножко сейчас вместе с Димой, слушаем звук встряски вот этой.
3: Сейчас, одну секунду.
2: Да, там кубик льда будет звякать.
4: Теперь надо все в дуршлаг откиньте.
2: Там все ненужное стечет, останется только хрен. Я надеюсь, вы не протирали хрен, а так морковкой его и положили целеньким. Идет приготовление коктейля.
4: И рубрика «Перемешка».
2: По нашим заявкам делаем уникальный, эксклюзивный коктейль.
3: Алло, я коктейль готов.
2: Да-да-да, надо продегустировать.
4: Вы выливайте все это, выливайте.
2: Да, вот Кирилл говорит откинуть на дуршлаг, но я думаю, что все-таки он должен настояться. На дуршлаг откините завтра, чтобы хрен пропитался вот этой жидкостью. Вот, а вы сейчас просто...
4: А посыпьте моя рана, моя рана надо посыпать.
2: Подожди, пригубите сейчас, пригубите и опишите нам вкус. Потому что это наша рубрика «Вкусы» на радио.
3: Ну, это интересно. Это очень интересно.
2: Интересно.
4: Вот и все, да. Это
2: необычно.
4: Уже важно. Как может быть обычный?
2: Какие если... еще эпитеты? Эпитеты, вот это как что?
3: А, многогранно.
2: Многогранно.
3: Да. Безгранично.
2: Безгранично.
3: Палитра вкуса.
2: Так, так. Так.
3: От сладкого к острому.
2: От сладкого к
4: и
2: острому.
4: И обратно.
2: Все. И это все Чипыльдук.
3: Да, конечно.
2: Друзья, и это и есть радио. И радио Чипыльдука, его эфир. И весь дух его вот такой же, и этот вкус вот именно такой. Запишите все этот рецепт, пропорцию, присылайте нам точнее рецепты, фотографию этого коктейля. Тема есть у нас сделана с Чипыльдуком, люди там выкладывают фотки, что вот под звуки радио там сделано, как это выглядело.
3: Да,
2: и можете и с бокалом в руке себя, и только отдельно бокал.
3: Договорились.
2: И поднять за здоровье и Димы, и радио Чипыльдук, и ура! Вау!
4: Просто какой-то заворот кишок.
2: Чипль кишок на радио Чипльдук. Все, спасибо.
4: Счастливо.
3: Спасибо вам огромное.
4: Приятного аппетита.
3: Чипльдук навсегда.
2: Спасибо. Forever. Пока. Пока.

Чиплдук. Шугаріть.

все больше зрителей во всем мире смотрят фильмы, которые все меньше отличаются друг от друга. Бенджамин Барбер, американский политический аналитик и писатель.

Телевидение – это изобретение, позволяющее развлекать вас людям, которых вы бы не пустили на порог своего дома. Дэвид Фрост.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней. Простите. Сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так. Простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а...

0: По вашим многочисленным просьбам, мы регулярно в эфире радио Чипульдук повторяем новости прошлых лет.
1: Падеж новостей на радио Чипульдук.
2: Вам слушали на эфир за радио Чипульдуку. А сейчас предлагать ваше познакомиться при выпуском «Последнему новостях» на Иване Зосимовых.
3: В эфире выпусками новостях. С вами Ивана Зосимове. Госдуму планируется рассмотреть ряда законопроектов, вносящих очередное изменение в праздничную календарем. Планировать вернуться в выходное дню 2 мая и обратного сократить новогодними каникулах с 10 до 5 днем. О такой плану сообщил вице-спикером Госдумы. Соответствуемое законопроектом уже внесен в Думу, однако профильным комитету по труда и социальная политику медлит с внесением ему на рассмотрениях, сообщает газету. Специалистом по искусственному интеллекту 30-летний Ко Сан станет первого астронавта из Южной Кореи, которому полетит на Му-Ку-Са. Корейцам проведут на орбите 8 днями, куда вместе с россиян будет проводить ряды научных экспериментов. Ко Сан закончил престижному Национального университета Сеул. Он бывшего сотруднику исследовательского центра Самсунга. Стоимостью полета Ко Сан составляет 25 миллионов долларов. С выпуски новостях вам познакомились я, Иваном Зосимову. Продолжать нашу вещанием.
2: Твой была слушать про выпусках последних с водкой новостями. И вновь... И вновь звучала хорошему музыка об радио Чипульдук.

0: для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

A one, a two,

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь с нами.
1: Un moment, s'il te plaît. François.

Alors dis donc, ce soir, honneur

0: straight to hell.
1: Літературні рецепти Жанни Цапліни.
2: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
3: Мальчик визжащий жареный. Визжащего, орущего, брыкающегося, легающегося и катающегося по полу мальчика просто зажарить и без лишних слов съесть. Мальчик визжащий жареный.
2: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, сейчас мы звоним Денису. Денис?
3: Да.
4: Вот вы, Денис, сейчас что делаете?
3: Сижу на работе.
4: В темнице?
3: Поиграл в теннис только что. Ага. Вот сейчас.
2: Работа сидячая, умственная, да?
4: Играл только что в теннис.
3: Да.
4: Какая связь между теннисом и работой? У вас там есть возможность
2: работы.
4: В настольный поиграть? Или вы на корт вышли в шортах?
3: Нет, настольный. У нас есть возможность поиграть в настольный. Поэтому мы иногда перемежаем работу.
4: Ну, вы выиграли свою
2: настольный
4: партию?
2: Настольный же это не теннис, это пинг-понг.
4: Пинг-понг, да. Ну, неважно. А. Можно пинг-понг, говорить тоже.
3: Да.
4: Вы
3: да.
4: проиграли или выиграли?
3: Нет, я выиграл, конечно.
4: А почему «конечно»? То есть вы там среди своих как бы самый продвинутый, самый умелый?
3: Ну, стараюсь. Иногда не получается, но стараюсь. Угу.
4: Ну вот и когда вы выиграли, за работу принимаетесь более яно?
3: Конечно, да. Это же рождает энтузиазм и вообще желание побеждать и дальше во всех остальных начинаниях.
4: Прекрасно.
2: Ну вы там что, дизайнер какой, программист или что?
3: Нет, я режиссер. Режиссер, работаю в промо на канале.
2: Ну и сколько человек вокруг вас, вот кто Чипыльдук слушает?
3: Вы знаете, я хожу и каждый день пытаюсь людей заражать и рекламировать, и всем рассказывать, показывать, включать музыку на телефоне.
4: И никакого результата, да?
3: Потихонечку движется дело. Очень хочется придумать как-то, как помочь вам.
4: А вам нет ощущения, что потихонечку движется дело, что вас начинают считать сумасшедшим? Или
3: вы пускай, как... это давно уже было, это не страшно. Как бы это...
2: Не, но режиссер и должен быть сумасшедшим.
4: Да, он, это абсолютно
2: правильно. Режиссер должен быть фриком, носить какой-то странный головной убор. Мы вот наоборот, вот мы люди скучные, мы ходим во всем сером.
3: Ну, у вас внутри там радуги
2: внутри,
3: и взрывы.
2: Да, радуги внутри
3: цветов,
2: у нас.
3: Поэтому...
2: Да, да.
4: Но у вас работа-то такая творческая все-таки, вот режиссер, чего-то такого, что вам интересно, или вот так получается, что...
2: Ну, промо.
4: Ну, промо, сказал. Да, не бывает промо, понимаешь, угарные.
2: Промо.
4: Промо, оно всегда все...
3: С переменным успехом.
4: С переменным.
3: С переменным успехом. Бывает, когда, конечно, творческое и нравится, а бывает, когда рутина затягивает. Но я нахожу какое-то упоение в каких-то параллельных проектах и что-то пытаюсь все время выдумывать, придумывать и делать.
4: Ну, это здорово.
2: У нас вот рутина, мы вот этот Чипыльдук тянем.
4: Потянем.
2: Если бы вы знали,
3: это гениально,
2: как нам обрыдло.
3: То, что вы делаете, это гениально.
2: Гениальный же тоже может обрыднуть, понимаешь?
4: Ну, давайте, может быть, что-то вы все-таки нам напоследок... Как-то по нашим старым заявочкам, да, что-нибудь может отчебучить.
2: Например, возьмите пинг-понговый шарик в рот и вот так его вот... Вот так вот об стену.
4: Это не гигиенично.
3: Я даже не знаю. У меня тут есть точно теннисный шарик.
4: Так.
3: Но что я могу с ним сделать, я даже не знаю. Могу постучать им.
2: Ага.
4: Потрясающе. Уникально.
2: Звук чудесный. Я его очень люблю.
4: А у вас ракетка такая бывает? Они мягкая такая, наверное, какая-нибудь крутанская ракетка?
3: Нет, у нас заводские ракетки, корпоративные, такие не очень хорошие. Но я вот планирую приобрести профессионально, чтобы... еще лучше играть.
2: Профессионально. Может быть, вам пожелать, чтобы вы купили вот этот аппарат тренировочный, который вот скорострельно эти шарики
3: стреляет,
2: а вы отбиваете, чтобы вы набили руку, потому что так ведь эффективность выше значительно.
3: Конечно, когда тренировка постоянно происходит.
4: Мы его просто, этот шарик, давайте трескаем.
2: Жвачки такие
4: шарики. Меня всегда интересовало, когда шарик трескался. Давайте, у вас много их в запасе?
2: В запасе сколько шариков?
3: Ну, пока что вот у меня один, это, но я сейчас могу зайти к своему коллеге, он мне даст шарик, который можно будет треснуть.
4: Давайте, треснем
3: сейчас, если
4: не дадите
3: одну секунду.
4: Ага. По-маленькому.
2: Друзья, премьера жанра. Треснем шарик.
3: Премьера жанра.
4: Лучше, конечно, кулаком его. Как хренак так?
3: Шарик у меня.
2: Так, значит, близко к микрофону, потому что звук должен быть выпуклым. Да, да, да. Это и медленно надо раздавить, чтобы весь хруст... Так, по команде, значит, внимание, трескает нам шарик Денис.
4: Пинг-понговый
2: ногой. Шарик. Итак, раз, два, три. А, это было сочно, это было вкусно, смачно и очень штучно.
4: Вы его только не выкидываете,
2: да.
4: А где-нибудь специально на
2: под
4: полке.
2: Под стекло, да. Вот расплюснутый шарик, и это будет инсталляция.
3: А я дымовуху из них делаю. Мы делаем дымовуху, поднимаемся на гору и запускаем там такие
2: он
3: облака дыма.
2: Воняет, вонючий дым такой вот,
3: конечно,
2: из этого материала,
3: конечно,
2: ужасный.
3: Конечно, как в школе.
4: Прекрасно. Ага. Творчество не дает покоя.
2: Времена. А еще можно маленький кусочек кому-то в сигарету засунуть, и он затянулся, и на всю жизнь отобьет охоту курить.
4: Денис,
3: очень тоже правильная идея.
4: По-моему,
3: да.
4: Вы ждали нашего звонка и все понимали, что закончится именно этим смачным разбиванием.
3: Внутренне я всю жизнь, если честно, ждал, когда вы мне позвоните, мы сможем пообщаться с вами вживую.
2: Ну хорошо, Денис. Было очень радостно, эффективно. И
4: содержательно.
2: Креативно.
4: Всего вам самого
3: спасибо
4: доброго.
3: Огромное.
2: Да,
3: успехов
2: это было...
3: вам творчества.
2: Очень мы вместе с вами срежиссировали наш звонок.
4: Ну, на прощание вас звонок. И бабки-то платите деньги? Платите деньги.
3: Да.
4: Да, все, пока.
2: Все, все, все. Больше не мучаем вас.
4: Счастливо.
2: Пока.
3: До свидания.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Чипльдук. А смысл?

0: Traffic Control.
1: Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
2: Антон, вы меня хорошо слышите?
3: Да, Игорь, замечательно. Начинайте вашу новость.
2: Хорошо, тогда я выхожу в прямой эфир.
3: Выходите.
2: Нет, выхожу. Я нахожусь на Комсомольском проспекте города Москвы. Здесь уже полтора часа стоит гигантская пробка. И вот сейчас, похоже, благодаря совместным усилиям работников ГИБДД и Мосводопровода...
3: Игорь, минуточку, вы понимаете, о чем вы говорите?
2: Не совсем, Антон, но я продолжаю. Так вот, совместным усилием работников ГИБДД и Мосводопровода она наконец-то будет ликвидирована. Антон!
3: Игорь!
2: Антон, вы понимаете, о чем я говорю?
3: С трудом, Игорь, но продолжайте.
2: Спасибо. И, кажется, пробка начинает рассасываться.
3: Игорь, минуточку, вот тут вам... Наши радиослушатели не понимают, о чем вы говорите.
2: Дело в том, что я сам не совсем понимаю, о чем я говорю. Но я продолжаю. Дело в том, что привезли огромный рассасыватель. Вы меня слышите,
3: что,
2: Антон?
3: Что привезли?
2: Рассасыватель! Рассасыватель!
3: А, теперь понятно.
2: Это рассасыватель, закупленный в Америке. Он будет рассасывать пробку. Слышите? Он начал рассасывать. Рассасывание началось! А то...
3: Погромче, пожалуйста!
2: Идет полный

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам разговор со своим приятелем, я еще не закончил.

0: Хорошая песня, но, увы, очередной сеанс внедрения в личную жизнь по многочисленным заявкам. Конкретно по одной заявке. На данный момент заявка чья?
1: Многие слушатели просят прервать музыкальный эфир какой-нибудь болтовнёй. Поэтому мы решили позвонить в Дубай.
2: Надо карточку, 2 минуты.
1: У нас 2 минуты.
0: На Дубай 2 минуты.
1: На Дубай 2 минуты. Ну, хотя бы поздороваемся. Да. Спросим, какая погода.
0: Алло.
1: Алло. Не годится это нам.
0: Дубай так, немножко
1: тогда мы...
0: пролетает.
1: Давай в Уфу позвоним.
0: Нет, не вижу препятствий.
1: Но это свежие заявки. Человек обнаружил чапельдук буквально на днях.
0: Гость из Уфы.
1: Алло. Алло.
3: Да-да-да.
1: Уфа.
3: Уфа.
1: Гость, здравствуйте.
0: Это Уфа.
1: Чапельдук беспокоит.
3: А, здравствуйте, Чапельдук.
1: Давайте быстро нас развлекайте, что-то такое нам говорите интересное.
0: Мы сегодня ограничены во
1: временных. Во времени, очень плотненько общаемся, быстро.
0: Как давно обнаружили Чапельдук?
3: Ольстин, только у меня сейчас музыки под рукой нету, потому что стою на улице, жарю шашлычок. Могу напеть песенку, как вам?
1: Нет, давайте.
0: Я предлагаю послушать, что? Как шашлычок жарится.
1: Шкварчит.
0: Шкварчит, очень точно.
3: Шкварчит, да, пожалуйста, слушайте, как оно шкварчит.
1: Так. О.
3: Слышно?
1: Немножко, да, удары шампура.
0: Что жарите?
3: Мы мясо жарим, свининка.
1: Из какого животного? Свининка, ага, понятно. Так.
3: На гриле.
1: Ага. Ну и напойте что-нибудь, переворачивая шашлычок, такое мурлыкое.
0: Пока жарился хряк.
1: А мы будем слюнками тут истекать.
3: Совершенно.
1: Ага.
3: Когда выпадет первый снег, я приду по твое окно, но не песню тебе подарю, не стихи, прочитаю, но надолго.
1: Ну что, такой формат, шансон на радио Чапельдук такой у нас.
0: Пока жарился хряк.
1: Настроение-то хорошее, да, там.
0: Как давно с нами? Какие пожелания, претензии?
3: Ой, да никаких претензий на самом-то деле. Всегда слушаю ваше радио. Нахожусь просто в прекрасном настроении. Все замечательно. То есть я считаю, что вы вообще самые лучшие, самые первые из всех возможных, наверное, радиостанций.
1: Ой, ну мы, конечно, не для этого звоним, но
0: спасибо.
1: Все равно приятно, да.
0: Но приятного аппетита.
1: Всей Уфе привет. Да?
3: Ага, спасибо.
1: И еще вас, когда у нас тут вот на аккаунте побольше будет на карточке средств, мы подольше с вами побазарим, а вы что-нибудь более еще существенное сготовите там на шашлычнице.
3: Хорошо, подготовлю.
1: Ну все, мысленно с вами.
0: Все, обнимаем.
1: Приятного аппетита.
3: Ладно, пока. Все, спасибо, до свидания.
1: Пока. До свидания.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости», специальный выпуск. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и...
4: Илья Ярцев.
3: Илья Ярцев. Сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хоронение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандалии, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
4: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
3: Да, да, это самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресолей, там принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
4: Ну, давайте начинайте, Арсений.
3: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда» за декабрь 2010 года.
4: Ну, это относительно свежее.
3: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г Лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
4: случались
3: столкновения.
4: Счет Спарта
3: ЦСКА был счет 1-1. Да. И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал. Мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь? Во-первых, обувь какая? Откуда вы достали?
4: Саламандра.
3: Саламандра.
4: Это старая обувь, хорошая фирма, да. Какой-то проект у газеты, я не могу сказать, что это. Мастер-класс генеалогическое расследование. Про 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным после охватит 104 тысячи пациентов.
3: Ну хорошо, достаточно. Давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя пионер лагеря уже давно никто не ездил. Вот здесь тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
4: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи.
3: Программа название.
4: Ну-ка, какой канал и какая
3: здесь
4: программа?
3: Например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
4: У вас не очень старая обувь, Арсений.
3: Смотрите, да-да-да, вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале. «Луп Дису». Вуфи, мультфильм, я не знаю такого. 7:00 Джейми у себя дома. 7:30 городское путешествие с Павлом Любимцевым. А 8 утра Татьянин день. Сериал. Вот, если поздний период времени, значит, здесь было в 20:00 сериал «Всегда говори всегда 2». Россия, значит, в 21:00 «Завидные невесты» документальный фильм, в 22:00 США сериал «Отчаянные домохозяйки». Вот такая была программа передач.
4: Напоминаю, друзья, что мы делаем обзор газет старых, извлеченных из старой обуви. Даже скомканные вот эти газеты мы достаем из этой обуви.
0: Сейчас я скажу очень смешное
4: совпадение. Откуда достали? Из какой обуви?
0: Это кроссовки Adidas.
4: Кроссовки Adidas
0: Torsion.
4: Они сильно изношены.
0: Да, они в хлам.
4: Хозяин был в хлам. А скажите, еще такой вопрос. А запах какой-то доносился из этих кроссовок?
0: По вам.

0: там вертикально. Давайте сразу решим.
1: Ну, обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
0: Значит, по горизонтали. На чем страны без людей, а леса без деревьев? Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
1: Ну, оставим эту отгадку для наших слушателей. Вот, а, значит, давайте что-нибудь вертикальное.
0: Радистка Кэт из сразу 17 мгновений весны.
1: И радистка Кэт?
0: Что? Не знаю, что. Вот, видимо,
1: непонятно. Это
0: как ее звали, или, наверное...
1: Вы знаете, Илья, я вырос на
0: кроссвордах. Я знаю, что она была первой женой Андрея Миронова. Вот эта информация.
1: А, вот это такая форма. Вы знаете, я скажу,
0: я Илья... попробую сейчас это туда вписать. Первая жена Андрея... Нет, многовато. Не подходит.
1: Я не понимаю таких кроссвордов. Я вырос на старых, добрых кроссвордах моей юности, где все было понятно, и все было гораздо проще и конкретнее.
0: Вот, пожалуйста, по вертикали.
1: Да, пожалуйста.
0: Страх на пути к безумию.
1: Страх на пути к безумию. Я не знаю, вот, по-моему, безумие, вот это все... читать и нюхать эту обувь, доставать вот
0: пожалуйста, неподходящий предмет, чтобы перешибить обух.
1: Ну, вы знаете, давайте так, у нас все-таки обзор новостей, больше информации, газеты, кроссворды оставят для следующих выпусков. Вот я достаю женские белые туфли,
0: так.
1: Значит, немножечко ношеные, но все-таки в хорошем состоянии. Вот здесь эта газета, да, совершенно не, нет запаха, ну, приятный даже.
0: Значит, сказал, запах духов,
1: свежий, женских духов даже, то есть это такая отдушка, даже вот видите, от обуви приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута, здесь рекламные объявления были, то есть, значит, это апрель. Значит, год не видно, старая газета. Недвижимость. Срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки. Можно с долгами, с проблемами. Светлана, указан телефон.
0: Так, Арсений, вы, пошел неприятный запах.
1: Да, вот я досчитал уже из этих туфель газеты. Вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении. Помогает снять порчу, урловой проклятие, видец безбрачие,
0: соединит
1: распавшиеся семьи, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял, где она сейчас? Приворот, отворот, открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот, видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радио иллюстрации, фотографии. Вот, видите?
0: Но очень запах нехороший.
1: Нехороший какой-то здесь вообще, да. Это трудно. Какая же... Уфу!
0: Ой.
1: Ой, какая вот. Это что такое? Достаточно ведь модные... туфли, как и Карло Пазолини, а уже такой запах. Знаете, вот, значит, не покупайся на модные бренды. Вы знаете, да, даже не хочется зачитывать новости из этих модных ботинок. Итак, ну что, на этом наш
0: выпуск. Я думаю, что первый выпуск нашей аналитической, такой исторической программы.
1: Да, обзора.
0: Новостного.
1: Газет, извлеченных из старой обуви.
0: Надеемся, что вам тоже было не совершенно неинтересно. Но, по крайней мере, прецедент
1: уже
0: состоялся.
1: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все. И обувь развезем по ее нужным местам.
0: Я вам скажу, как опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не...
1: Ну, это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.
0: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
1: и Илья
0: Ярцев.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

0: Деловые включения на радио Чипльдук.
1: Бостон, США. Аукцион Скиннер. Продажа жевательной резинки, прилепленной Элвисом Пресли к микрофону студии звукозаписи в Мемфисе.
2: Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care, and I am just

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Неплохой мог бы получиться фильм об ученом, изучающем головной мозг, который ударяется головой и повреждает часть мозга, отвечающая за желание изучать головной мозг.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

По заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

0: Come on, y'all. Y'all crazy, man.
1: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
2: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
3: У нас все хаты записаны.
4: Алло.
5: Алло, добрый день. Мы попали в город-герой Дубай.
4: Да.
5: Очень приятно. Москва на проводе. А это Мария, да?
6: Мария, вас беспокоит с одной радиостанции.
5: Интернет-радиостанция. Да. Ну что, дождались? Не?
6: А что, такая вы думаете радиостанция?
4: Ну, раз интернет-радиостанция, значит, Чип и Дук.
5: Ну, влипайся.
6: Ну, действительно, их всего две радиостанции.
5: Это первый в истории Чип и Дук и звонок в Дубае. Как там?
6: Холодно?
4: Нет, у нас сейчас очень жарко, плюс 40 днем, ночью плюс 30, плюс 35.
5: Мария, а вот вы пишете, живем и работаем в Дубае. Что же вы там как бы работаете-то, работу какого рода?
4: Мы продаем запчасти для сотового телефона.
5: А, запчасти для сотовых продаете? Тогда понятно, почему у нас с вами связь такая прерывистая.
6: Ну, а давайте какой-нибудь сейчас. Вот скажите, без чего может телефон работать? Можно что-то вынуть из телефона, а чтобы он все равно работал?
5: Как вот из машины вынул магнитолу, а она все равно едет.
6: Да,
5: понимаете?
6: Может быть,
5: так,
6: что-то можно из телефона.
5: Сиденье заднее вынул, едет. Так вот методом исключения, как из корзины воздушного шара выбрасывают лишние предметы.
4: Нет, можно вынуть, например, если это какой-нибудь такой обычный телефон, то можно вынуть заднюю крышку, которая держит батарейку.
5: Ну, обычный телефон в верту какой-нибудь. Тысяч за 15 долларов.
4: Можно убрать задний, получается, корпус называется. Задний корпус, соответственно, там будет батарейка, телефон будет работать.
6: Угу. Получается, что задняя крышка.
5: Скучно.
6: Да, ничего особо не вытащишь. Не, ну можно в карточку флеш-памяти вынуть, все равно будет работать. Ничего такого.
5: Вот для этого сначала надо вынуть батарею.
6: Просто я вот объясню. Вот у меня телефон очень смешной. Я его приобрел 2 года назад. И постепенно я его ударил. Потом я его второй раз ударил. Потом сильно он ударился. И у него постепенно стали отваливаться разные вещи. Сейчас, в принципе, у него, ну, где-то много чего отвалилось.
5: Но при этом работает.
6: При этом он работает, но самое удивительное,
4: что... Он вообще какой-то телефон-герой.
6: Да, он телефон очень герой и...
5: Антивандальная такая модель.
6: Абсолютно. Так.
5: Ну, давай мы еще пообщаемся с Марией все-таки.
6: Как вы попали туда, в Дубай?
4: Я поехала за мужем. Как, знаете, декабристы едут, да, он декабристы на свои...
5: Ну да, только декабристы в пургу, в Сибирь, в морозы ехали, а вы придумали по-хитрому жара, пляжи, море. Мария, к чему вы сейчас готовы там из Дубая нас порадовать вот музыкальным, например, если мы вас...
6: Что-то из сломанного телефона какого-нибудь можете нам поставить, который динамик еще и один не работает? Есть какой-то у вас?
4: Да, мне вот тут муж... Да, мне муж уже тут подготовил какую-то песню даже.
6: Давайте.
5: Ну, качество, мы надеемся, будет соответствующее.
6: Ну, хотелось бы, чтобы сломанный телефон уж должен совсем плохо.
5: Потому что хорошее качество нам не нужно. Этого добра полно вокруг.
4: Ага. Поэтому... Ну, я постараюсь.
5: Вот. А я придумал попутно, как называть это, в отличие от high-end качества, у нас будет low-end.
6: Low-end.
5: Ну, мы все, внимание, вместе с тысячами замерзших...
6: Да, просто бросивших...
5: Слушателей радиоприемников. Вот предупреждать надо.
6: Потому что слушатель сам доволен, это является для нас важным моментом. Ну что ж, шикарное, отвратительное качество, то, что, собственно говоря, и
5: опознать нам... группу нельзя не только название, но даже, по-моему, жанр, страну.
6: Я думаю, что участникам группы предоставить данную запись на опознание, они сами никогда не догадаются, что это...
5: Дорогие друзья, напоминаю, это из Дубаев Мария со своим мужем зажигает. Поэтому вот в таком качестве через сотовую
6: С отвалившимся аппаратуру. Динамиком
5: да.
6: одним и хриплым вторым.
5: В качестве low-end мы прослушали группу...
6: Вы прослушали группу?
5: Группу...
4: ДДТ?
5: ДДТ? Это не ДДТ, это уже стрихнин какой-то. Мария, ну а вы-то от нас чего хотите, Мария?
6: Есть какие-то у вас к нам...
5: Вопросы, пожелания...
4: Пожелание держаться того же курса. Мы постоянно слушаем ваше радио, нам очень нравится.
5: Спасибо.
4: И слушать Россию в наших Арабских Эмиратах.
5: Но вы Россию не забрасывайте уж совсем-то, да? Там не превращайтесь, а то будут Объединенные Арабские Эмигранты.
4: Не-не, ни в коем случае.
6: И все-таки хочется, чтобы у вас там... чтобы на улицу тоже можно было выйти, а не в обнимку с кондиционером.
5: Чтобы изредка заморозки до 28
6: местами
5: ударяли, да. Ну ладно.
6: И на море можно было выбраться. Ну все. Спасибо, счастливо.
4: Спасибо большое вам.
5: Пока.
4: До свидания.

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну, а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Живое золото. Вам понадобится 4 килограмма живых вшей, 500 грамм золотой пыли. Вшей положить в золотую чашу в виде листа лотоса. В течение часа осторожно посыпать их золотой пылью. Ни в коем случае не перемешивать, иначе вши могут погибнуть. Внести чашу в зал в конце банкета под увертюру к опере Рихарда Вагнера «Золото Рейна». Раздать участникам банкета золотые ложки. Зажечь смоляные факелы, потушив электрический свет. Есть молча. Живое золото.

0: Мысль дня.
1: Книги, ярко и правдиво отражающие нашу жизнь, всегда тянет еще и еще раз перечесть. В основном по пальцам.

0: В эфире краткий цензурный обзор прессы.
1: Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. Белоруссия решила резко. Глава заявил о возможном со стороны, пишет Московская. Посол в Лондоне недавно получил от своего. На участке от реки оно отсутствовало, а было лишь обозначено. «Я рад, что мы в Лондоне», — сказал он, — сообщает наш. Депутатов лишили, зато выделили. В народе их уже, — сообщает газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Для пескоструйщиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну. Для тех же, кто не может быстро и сладко заснуть, в эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
1: Итак, мы начинаем. Льюлья Льякова, Сан-Педро, Котопахи, Шивелуч, Мистия.

В рубрике «В помощь засыпающим» мы знакомим вас со списком спящих вулканов за текущий год.

с перечнем спящих в данный момент вулканов вас познакомили старший научный сотрудник Западно-Памирской лаборатории Корней Уржумцев и заведующий лабораторией толкования снов эзотерического центра «Морфей» Марат Ольховский. Желаем вам спокойной ночи и своевременного пробуждения.

Человек может подвести лошадь к воде, но даже тысячи людей не заставят ее пить. Энтони Троллоп.

0: каждый любитель футбола скажет вам, что для того, чтобы в Большом театре все тоже было справедливо
1: и честно, по-спортивному,
0: то если в первом отделении артисты балета танцуют на сцене, а музыканты играют в оркестровой яме, то во втором отделении,
1: как бы после смены ворот,
0: должно быть наоборот.
1: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
0: Задумайся.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: в деловой сфере. Бизнес-бэтмен. Неуловимый мститель-одиночка. Борец за справедливость в мире капитала, несущий возмездие. Защитник обездоленных менеджеров, уволенных клерков, обнищавших брокеров и обиженных трейдеров.
1: Бизнес-бэтмен.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Индийский океан, Мальдивские острова, близ поселений Мааменду, Ниланду и Дааду. 10:15 утра. Кабина капитана лодки Дони. Заброс и вылов дайверов.
2: Сунсу.
3: Сенчо.

0: Если мы будем говорить то, что думаем, станет очень тихо.
1: Радио Чипльдук. Великая акустическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Дорогие друзья, до Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

라디오 칩을 둬.

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом, странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках, и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будет, да они не нужны в сущности. Но что-то в этом времени было героическое, так сказать. Jurassic Park, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 107.
2: Я думаю, что когда викинги были свободны от битв, они на рога своих шлемов нанизывали картофельные клубни, чтобы случайно не выколоть глаза своим друзьям и дамам.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.